0: Тлерадіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Сьогодні послухайте закінчення вистави «Всі краски». Юний художник Артем Кузнєцов разом із своїм другом Кирилом та молодшою сестричкою Анею завітали у майстерню до знайомого художника, який знайомить дітей із своєю помічницею на ім'я Трапінка. Дівчинка Трапінка розказує цікаву історію за допомогою книги без слів. Перша сторінка синього кольору означає небеса, духовний світ. Друга – жовтого кольору. Колір золота символізує Божий град Єрусалим. Чорний – колір гріха. Червоний символізує кров Христа, якою всі викуплені з-під влади гріха. Білий – колір спасіння, символ святості і благодаті Божої. Зелений – колір усього, що росте, символ зародження нового життя.
1: Я – цвіт трави, листьев, растений. Я цвет всего, что растет. Когда ты принимаешь Христа в свое сердце, Бог делает твое сердце чистым, и в нем зарождается твоя новая жизнь. Это вечная жизнь. Теперь ты маленький росточек. Тебя будет оберегать и растить сам Бог. Твоя вечная жизнь пока сокрыта. Тебе надо научиться помогать Богу растить этот росточек вечной жизни. И когда ты будешь расти, ты все больше будешь становиться похожим на Христа. Это называется духовный рост. Может случиться, что ты согрешишь. Сразу же попроси у Бога прощения, и Он поможет тебе удерживаться от греха.
3: Вы знаете, что необходимо для роста растений?
4: Водичка!
5: Солнечный свет!
6: Плодородная почва!
1: Для твоего духовного роста необходимо читать Библию, молиться, общаться с верующими и признаваться в своих грехах.
4: А если мне трудно понять Библию, что мне делать?
3: Я смогу тебе помочь. Я буду приходить к тебе домой. У меня много друзей, и ты тоже можешь со мной подружиться.
4: Я очень хочу.
7: Ты уже умеешь читать?
4: Умею.
7: Посмотри, что у меня есть.
4: Журнал «Тропинка». Понятно, мне теперь понятно, почему у тебя такое имя. И теперь мне понятно, что это за картины у вас. Это картинки из Тропинки. Смотри, Артемчик, какие они веселые и светлые.
3: Вернемся к книжке без слов. Ты хочешь, чтобы твое сердце стало чистым, как эта белая страница? Что для этого надо сделать?
8: Я должен быть наказан за свой грех. Но Иисус Христос был наказан вместо меня.
3: Если ты веришь в это, ты можешь обратиться к Нему в молитве.
8: Но я не умею. Научи меня, Тропинка.
4: И меня.
6: И меня тоже, пожалуйста.
3: Иисус Христос слышит искренние молитвы. Он видит сердца тех, кто ищет Его. Он понимает любые слова, даже самые простые и нескладные молитвы. Он любит вас. Вы можете повторить за мной эти слова. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за этот мир, который Ты создал. Благодарю за то, что Ты любишь и хранишь меня. Прости мне мои грехи. Войди в мое сердце, сделай его чистым. Дорогой Господь,
9: дорогой Господь,
3: я благодарю Тебя за этот мир, который Ты создал.
9: Я благодарю Тебя за этот мир, который Ты создал.
3: Благодарю за то, что Ты любишь и хранишь меня.
9: Благодарю за то, что Ты любишь и хранишь меня.
3: Прости мне мои грехи.
9: Прости мне мои грехи.
3: Войди в мое сердце.
9: Войди в мое сердце.
3: Сделай его чистым.
9: Сделай его чистым.
3: Аминь.
9: Аминь.

0: Те, кто принял в свое сердце Иисуса Христа, принадлежат Божьей семье. Господь хранит своих детей, учит их, иногда наказывает, как любящий отец.
1: Но его любовь остается неизменной, что бы с тобой ни случилось. Если в твоем сердце живет Иисус Христос, твоя жизнь будет вечной, она продлится на небесах.
2: В золотом городе? Вот здорово!
0: Бог наполнит смыслом твою жизнь. Он приготовил для тебя самый интересный путь в жизни и хочет, чтобы ты следовал за ним. Он знает, кем ты станешь, когда вырастешь. Он хочет, чтобы ты был счастлив.
3: Я понял. Я хочу быть художником. Я хочу научиться в своих картинах передавать красоту мира, который создал Бог. Я хочу, чтобы люди увидели мудрость Бога, Его любовь. За меня умер Иисус Христос. Я хочу жить для Него.
1: Я уверена, что мечта Артема обязательно исполнится. Он станет настоящим художником. Его картины будут прославлять Творца.
0: Он создал этот мир и вручил нам над ним власть. Он дает мудрость тем, кто ищет истину. Он любит нас. Прославим Его!

Если вам понравился наш спектакль и вы хотели бы познакомиться с Тропинкой поближе, напишите нам, пожалуйста, и Тропинка будет приходить к вам в дом. Пишите нам по адресу: улица Харольская, 30, Киев, индекс 02090, Украина.

0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: хочуха, не хочуха, па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па- Я? Как то? Нехочуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не, не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань-ка к нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий! Нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство.
0: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу.
2: Конечно, молодец.
1: Вот это да! Ой, нехочуха, теперь у меня начнется новая классная жизнь.
0: Начнется.
3: Привет, Таня. Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то, так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, почему это я сказал не хочу? Футбол-то я...
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь.
1: Я
0: Ты не можешь сказать хочу.
1: Не могу. Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну, конечно, всегда. Ты же великий нехочуха.
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу. Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким нехочухой. Что это было?
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да. Ой, пропало. Ура, я больше и нехочуха.
2: Нехочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий нехочуха.
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим нехочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать нехочухой.
2: А как он исчез?
1: Я тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.